страшила вовсе нас. Неизбежность наказания помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

0: голубые.
1: Снится птицам море, юг в дымке золотой. Желтый лист доверясь мне вдруг

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

0: Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чун.
1: Пота, потута!
2: Ага, и

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы об этот мир разбиться.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весь совет.

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Моих грехов разбор оставьте до поры.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

видят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник,

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, а мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

мужчина? Встань! Стой прямо, расправь плечи! Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не танцуй.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

злой шутник, озорник Купидон. Может, днем, может быть, ночью вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон. Забыл.

рисовался, и ты рисовалась тогда. Маэстро.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно,

Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь куролесит на ворот событий, сжимает сердце.

последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение.

Пали ми вином з тобою наповнім і вип'єм, милая, за вічную любов. І улыбнувшись обо всем с тобою вспомним, и заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка, что ты всегда со мной. Давай зажжем с тобою мы сегодня свечи. Я так люблю тебя, и на душе покой.

как тогда, как в том июле. Улыбка, волосы, волшебные глаза. Меня сразило наповал, как будто пулей. И за собою мир прекрасный увела.

хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач,

и все в слезах, предутренней росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновенье, а я пенею

Фильм для того, чтобы не было фрифко и не вели дальше. Мы фалим на две ноги такие, это ноги любви и ноги валили. Показывайте пифли.

Вот такая песня по вонтану говорит: «Данто и не валя напоминаю, то мы висаем на две реки, всякие это ноги не бри и реки волихи. А теперь я передаю слово Гвилю Данто, принимай».

Всем привет! Всем привет, дорогие друзья! С вами я, диджей Данчо и Нежное Солнышко, и мы проведем это время с вами. Нас слышат две радиостанции, это радио Ночь Любви и радио Лидер. И мы готовы выполнять все ваши музыкальные заказики и ставить замечательные композиции. А я поставлю от себя первую композицию в исполнении певицы Алены. Песня называется «Тише, тише».

Это был трек Алена. Тише, тише. Да, и напишите, как по звуку, потому что у меня сегодня что-то с интернетом. Вот, вроде должно быть все нормально. Вот. Но я тем временем передаю микрофон тебе, нежное солнышко. Принимай.

David, tiek. Maafkan lagi, maafkan. Nanti.

Я тем временем хочу для вас всех поставить песню, так как пока заказиков нету. Сюзанна Светличная, ты скажи.

0: Поставь, уважаемые друзья, звездочки вроде.
1: Это был трек «Ты скажи», Сюзанна Светличная. А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко. Принимай и ставь какой-нибудь замечательный музыкальный трек.

Я хочу поставить трек неформального мама. Питана директория. И для всех, конечно, для всех.

Вот так вот трек повернулся на всем эфире. Олег Гаваманов и Денис Маданов. Мама специально для тебя и для всех. Я напоминаю, что мы вписали на две такие. Это «Я говорю» и «Ночь любви». А я передаю Гвинзанту, принимай.

А я тем временем поставлю трек для всех радиослушателей и для нежного солнышка. А «Вишня красная» группа «Русский стиль». Принимай, нежное солнышко.

0: Следующую музыкальную композицию поставит для нас «Нежное солнышко». «Нежное солнышко», я передаю тебе микрофон. Принимай микрофон.
1: А я хочу куки, да я кофейка. Вадив, там али куки. Принимай от меня пепельник.

0: Da quando o povo tá a pia, filha, da colulho bolufo. Deia cá fica. Ai, aqui vem mim. Pela, o que vê, que vem tanto. Pinha, mãe. Olha, para o Ifkak. Daí aqui, bê.
1: А от меня тем временем тоже есть трек, я решил подготовить такой трек. Он прозвучит для диджея Сергея 72 и для диджея Кофеёк. Так что принимайте, ребята. Песня «Уеду к маме я в деревню» в исполнении с диджей Симу Яник и, по-моему, Саша Зим. Ну, что-то из этого стиля, но в стиле этало диско как раз. То есть люблю я такой стиль, поэтому надеюсь, вам он понравится. Принимайте.

Это был трек диджей Сима Янич. Уеду к маме в деревню в стиле этало диско. Да, этот трек новый, его почему-то еще нету на других площадках, я его пришлось скачать с Ютуба. Вот, классный трек. А я тем временем хочу поприветствовать нашу радиослушательницу постоянную, которая только что присоединилась. Снежка, привет тебе, и хорошего настроения, и хорошего дня тебе. Так что слушай радиолидер, оставайся с нами всегда. А я тем временем передаю микрофон нежному солнышку, ведь у нее, я знаю то, что у нее есть один сюрприз, поэтому она сейчас его поставит, поэтому нежное солнышко, принимай микрофон.

Да, у меня деактивировали вплив. Пифля, ляпик, бирмина. Принимай.

Вот такой тынек повыдавили. Оба все ляпик били меня. Да я в левке этот тынек. А ляким именем передаю гвелю данту и полюю, как вокалик.

А от меня тем временем есть тоже трек. Он прозвучит тоже для Снежки. Максим, знаешь ли ты, ремикс. Так что принимай.

0: Это была Максим, знаешь ли ты, для Снежки. А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко, принимай. А я пошел искать замечательный трек и готовить музыкальный заказик.
1: Да я Снежки, да я всех. Всех кофе с Вованом Филитыкиной.

0: Artipiep la pinna lunghi virulento. Напоминаю то это тек би древневки. А теперь пильно для тебе филема. Гвин данто.
1: У меня есть музыкальный заказик. Он поступил от Снежки. Но поступил он на песню «О боже, какой мужчина». Но так как она, эта песня была уже в эфире, «Нежное солнышко» ее ставила в начале, я поставлю «Шахерезада» Натали. Поэтому, Снежка, принимай.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою...
3: Стоял

А я включу следующий пока трек, пока нежное солнышко добавляет очередной сюрприз. Вот. И я включу для вас трек, который называется «Жемчуга в волосах» в исполнении Анатолия Ефимова и его семьи. Ну, то есть они под гитару его исполняют. Поэтому принимайте. И этот трек будет прозвучать для Снежки и нежного солнышка.

0: Это был трек «Жемчуга в волосах», или, как он правильно называется, «Стоял у моря», в исполнении Анатолия Ефимова и его жены. К сожалению, не знаю, как зовут ее, потому что не написано в треке. А я передаю микрофон нежному солнышку, ведь, скорее всего, у нее подготовлен еще один трек для нас, поэтому принимай, нежное солнышко, и ставь этот замечательный музыкальный трек.
1: Я уже поняла, а я хочу песню куки перепутай дверь паика набивается. Принимай, принимка.
2: Кажется, они не туда вошли.

Полика, офицер, передаю дивизианту, принимай. И вставь хороший трек.

Спасибо за такой замечательный трек, то, что ты поставила нежный солнышко. А у меня тем временем есть. Перед тем, как я поставлю трек, он прозвучит трек для всех девушек, но перед тем, как я его поставлю, у меня есть то, что передать от Алинки для Снежки, а именно то, что именно передаю. То, что сказала Алинка, это тебе, Снежка, если что, она сказала. Она тебе передает следующее. Твои эфиры просто супер. Тебя слушать одно удовольствие. Хоть она и зашла, ну, на волнорезе только со вчерашнего дня появилась. То есть раньше она и была, но у нее просто с компьютером небольшие проблемы. Вот она на волнорезе, получается, со вчерашнего дня, и ей очень сильно понравились твои эфиры, но я честно скажу, мне тоже очень нравится, я тоже стараюсь не пропускать. Поэтому вот тебе благодарность от Алинки, и обязательно, который ты трек для нее просишь, у нежного солнышка ты попросила, я его вечером включу, потому что она вечером придет. Вот. А я ставлю трек Just Doreen. Ах, женщины, для всех девушек, принимайте.

0: Это был трек «Ах, женщины» в исполнении Джаз Доурен для всех девушек. А я передаю микрофон «Нежное солнышко». Принимай.
1: Афитав, Павокет, Афкик и Афки, без тебя, да я тебя, мой любимый.

0: Вот и крепно, повторяем дан-дан-то. Авкик, а и авкин, без тебя. Вот такая повторяем каповикина. А яким моим именем передаю тебе? Микрофончик принимай. А потом клюту для тебя.
1: Спасибо за такой трек. А я тем временем поставлю трек, который попросил меня поставить Снежка. Юрий Шатунов, день рождения. Да, ведь у нас вчера было у нашей коллеги, у диджея Евгении, день рождения. Поэтому охота ей пожелать всего самого-самого-самого лучшего. И успехов во всем, самое главное, здоровье, это вот самое главное. И песню обязательно я поставлю, так что принимайте трек.

0: Это был Шатунов. С днем рождения.
1: Это был Шатунов.
0: А я от всей души приветствую всех радиослушателей, кто только-только подключился к нам. И на Лидер, и на Радио Ночь Любви. Так как мы вещаем на две радиостанции, поэтому всем привет-привет. Еще один от меня. И я передаю микрофон тебе, нежное солнышко. Принимай и ставь замечательный музыкальный трек.
2: А я готова колюбить. Да, Людмила по имени Светлана. Люк обстрелова.

0: Wir finden bei mir vielen Jahren Bilder, paar Fotos, Look auf der Wand. Auf die Tafel, bei der Luft, Lover, Gefühl und Dante, bringe mal. Ich darf hallo viel Kapavikino.
1: У меня музыкальный заказик от Снежки для тебя, нежное солнышко. Попросила она поставить что-то из Натали. Ну, по крайней мере, она песню не уточнила. Последнюю вот эту, которую она писала. Но я решил для тебя поставить песню. Натали, провинциальная девчоночка. Песня 96-го, по-моему, года. Не помню точно. Вот, очень классная песня, поэтому нежное солнышко принимай, заказ от Снежки.

0: Это был трек «Для нежного солнышка» от Снежки. Провинциальная девчонка Натали. А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко. Принимай.
1: А вот он, где я сливки купить. Ивановки и Днепни. А пифа для Бога навивата Иваля Гитонка. Понимай.

Это был музыкальный заказ для Снежки от Нежного Солнышка. А я принял микрофон, потому что пока Нежное Солнышко не может, поэтому сразу принял. Но я поставлю трек для Снежки от себя. Песня «На вечеринке» Куриянова.

0: Это был трек «На вечеринке» Куренова для Снежки. А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко. Принимай и ставь замечательную композицию.
1: Я хочу потаить для Снежки. Группа вирус, меня не ефи, принимай от меня музыкальный подарочек.

0: Вот такая неповытая песня. Кульки коляма, да я Финевки. А я кем именем передаю за Гевреля Данто, понимай.
1: Я хочу поставить трек, который прозвучит для Снежки и Нежного Солнышка. Максим на радиоволнах. Принимайте.

0: А я хочу всем сказать огромное спасибо, кто был со мной и снежным солнышком. А я напомню то, что я выйду сегодня еще в 22:00. Мы с вами не прощаемся. Услышимся обязательно в 22:00. С вами были DJ Данчо и Нежное Солнышко. Всем до новых встреч. И я передаю микрофон тебе, Нежное Солнышко. Принимай.
1: Я хочу сказать всем до новых встреч. И фильме встретимся и увидимся завтра 12:00 по московскому времени. Всем до новых встреч. Всем пока-пока.

0: слушай.
1: Слушай радио.
2: Радио Лидер.
1: Радио.
3: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи.
0: Слушай.
1: Слушай радио.
2: Радио Лидер.
1: Радио.
3: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна.

0: диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это…
1: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
2: Ты читаешь об авто, Лена, у тебя уже есть. Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
3: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.агус.ру.

0: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.
1: Активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

0: Добрый воскресный вечер, да, добрый воскресный день, дорогие радиослушатели, с вами за пультом диджей Светогорский на радиостанции «Лидер». И сегодня у меня очень интересный эфир, очень интересные и зажигательные песни. И открывает мой эфир песни в исполнении группы Face «Я роняю Запад». Внимание, ненормативная лексика.
1: Эй, я им балтую тёлку, эй!

следующая песня в роще пела Соловочка там вдали, а следующая песня будет школьный вальс специально для Вовочкой школы.

Ее не всегда среди женщин земных угадаешь. Но если увидел, то глаз уже не оторвать. И дрогнет душа, потому что ты даже не знаешь, чего и когда можешь ты от нее ожидать.

Всем добрый вечер. С вами диджей Эвелина. И я жду ваши заказы. А пока послушаем песню «Это рай».

Это была песня «Это рай». А сейчас послушаем песенку про меня, про Эвелину. И будет еще Ирина Савельева, красивая и верная.

Это была Ирина Савельева, красивая и верная. И песенка про меня, про Эвелину. И был Майк Фхин. И сейчас будет тоже песенка про меня, про диджея Эвелину. И еще послушаем группа «Три восьмерки». Льву нужна львица.

Это был Сергей Грищев. Это вечность. А сейчас послушаем песню «Ты и я». И никого не надо нам. И еще будет Мика Хит Мьюзик «Сердце тук-тук».

Это была группа «Рыжья». Это наш вечер. А сейчас послушаем песенку про меня, про белую кошку с голубыми глазами. И потом еще будет песня «Разве можно любить сильнее?»

Разве можно любить сильнее? Даже небо не знает ответ. Ты коснешься, и все струны моей души пропоют тебе вслед.

0: пожалуйста.
1: Это была песня «Разве можно любить сильнее?» И была песенка про меня. И была песня «Белая кошка с голубыми глазами». А сейчас послушаем «Твоя любовь, как плитка шоколада». И будет «Мьюзик фан клуб магия». И еще послушаем «Дава саунд, красавица».

Это была Дала Саунд, красавица, и были еще Муз Фан Клуб, магия, и Диджерик, твоя любовь, как плитка шоколада. А сейчас послушаем. Группа 10Б, выйду ночью в кухню с котом, и будет Ирина Круг, я жду. И еще послушаем Татьяна Гриб, пушистка.

имена. Я заблудилась в дальней стороне, но знаешь ты, я до сих пор одна. Я верю, ты тоскуешь обо мне.

Это была песня «Пушистый котенок» и «Татьяна Гриб». А еще были Ирина Круг, «Я жду», и группа 10Б, «Выйду ночью в кухню с котом». А сейчас послушаем Даниил Гладченко, «Эскадрон», и будет «Милен» на красный, и «Я». Тише, тише.

Это была Ям. Тише, тише. Был Милин Накрастый и был Даниил Гладченко, эскадрон. А у меня заказ из чата от Олегона. И будет Марина Хлебникова, стаканчик бренди.

Это был заказ от Олегона из чата у камина. И была Марина Хлебникова, стаканчик бренди, и с таким комментарием легкого эфира. А сейчас послушаем Илья Гусев, «Миллион

Это был Илья Гусев, миллион. А сейчас послушаем Умар Кейн Ланелли. И будет Глен Медерес.

Это был Глен Медерес и был Умар Кейн Ланелли. А сейчас послушаем группа Dream Way Way, Агарок души, и будет группа 40 ударов в минуту. I love you.

Это был Dreamwave «Агарок души». А у меня заказ из чата у камина от и будет сборная Союза Туки-Баки.

Этот это был заказ из чата у Камина, Она и была сборная Союза Туки Баки. А с вами была диджей Эвелина. И встречаем диджея Серегу 72 и пожелаем ему легкого эфира.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Дорогие радиослушатели, в ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

0: Добрый вечер, дорогие наши уважаемые радиослушатели. Как всегда, перед началом эфира я хочу сказать огромное спасибо всем нашим ведущим, которые ведут эфиры на своих радиостанциях. Спасибо вам огромное за ваш труд. Сейчас, в ближайшие два часа, буду с вами я, Сергей 72. И хочу поприветствовать всех, кто меня сейчас слушает, а слушает меня на трех радиостанциях пока. Это радио «Лидер», радио «Ночь любви», радио «Мегамикс Музик». Не мужик, а музик, то есть музыка. И еще хочу поприветствовать всех, кто находится на наших чатах партнеров. А вот что это за чаты, вы сейчас услышите. Реклама.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат «Фортуна» на МП.
2: Диджеи «Радио Амор» подарят вам хорошее настроение, ведь «Радио Амор» — это...
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте «Радио Амор» и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Вот такие вот у нас есть чаты-партнеры, наши друзья. И радиостанции ведут набор ведущих, если вы активный человек. Самое главное, если вы адекватный человек. Если вам 21+, и если вы хотите попробовать себя в роли ведущего, приходите, поговорим. И, возможно...

0: Maya Chumi, Maya Atrán.
1: Да, Вячеслав, ты прав. Вот, говорит, зараза, все они заразы. И нас никто не подслушивал, интересно-то. Ох, получим мы с тобой за заразу-то, принимай.

Фу, пронесло, слушай, Вячеслав, нас с тобой. Никто не услышал, что я там опять языком молол. Тишина на всех радиостанциях. Это же хорошо. Слюби меня. Нет, Вячеслав, это я не тебе говорю. Это я девчонкам говорю. Любите меня, девочки. Все сразу.

Неужели девчонки подтянулись к нам, а, Вячеслав? А то такое было чувство, как будто на трех радиостанциях мы с тобой вдвоем всего лишь. И слушаем, и заказываем, наконец-то, Аннушка, вот дача появилась. Кофеек проснулась, наверное, лишнюю ложку сахара в нее сыпанули, она и проснулась. А может, наоборот, соль, не знаю, но проснулась. «Отдавай, — говорит любовь!» Да, Вячеслав, только кто кому, не знаю.

Ну и пока я ищу следующий заказик, который мне пришел от нежного солнышка, подключу-ка я вам, подключу пернатую гадалочку. Хорошая песня, мне нравится.

Вот так вот все раздала пернатая гадалка, ничего не осталось. И как я и обещал, следующий заказик у меня будет... А нет, не будет. Нежное солнышко убежало, зачем зря ставить заказики, эти ее нету. Вот придет, и я поставлю от нежного солнышка. Тогда у меня следующий заказик будет с радио Мега Микс. И я, Ирчонок, могу тебе подсказать. Будь с нами и не пропадешь, а то, говорит, пропадаю я, пропадаю. Принимай.

Вот так вот, Ирчонок, будь с нами и не пропадешь. Вижу, нежное солнышко у нас появилось. Поцелуй она заказала. Но я, конечно, ее целовать не буду. То меня Данча порвет на мелкие кусочки. Так что, Данча, у тебя, наверное, выпрашивает поцелуй. Иди целуй ее.

Я видел тех, кто падал, и тех, кто полетели. А жизнь, она ведь правда, похожа на качели. Где мы сидели парой, молчали и смотрели. Я помню эти взгляды, твои глаза блестели. Я уже теряю под ногами почву. Ведь любовь нас окрыляет, это точно. Снова на краю мира я стою. Ты не услышишь, но я для тебя пою.

Вот такой поцелуй был у нас от нежного солнышка. А с радио «Ночь любви» кофеёк заказала, слушай. Дигити-дигити, что такое, я не знаю. Послушаем, может, из песни поймем, какую-то всякую нерусь заказывают.

Вот так вот, бай-бай, и все тут и ничего не сделаешь. А вот на радио Мегамикс Музик приехали цыгане, дорогие мои. И Элеонор Хлопотулькин заказывает цыган нам. Цыганская песня, принимай, Элеонор.

Вот такая вот цыганская песня была. Это был заказик с радио Мегамикс от Леонор Хлопотулькина. А сейчас у меня есть заказик от Вячеслава. Зря, говорит, смеешься, но я тебе тогда говорил, зря, ничего не делаю. Принимай.

Зря, говорит, смеешься. Ну ладно, вернешься еще. Просчитаемся. Нежное солнышко. Она опять убежала, что ли? Да ядрена ты, кочерышка, а? Только соберусь ее заказик ставить, она раз и свалила. А нет, вот она пришла снова. Нежное солнышко, правильно ты делаешь. Для любимого, говорит, мужа колыбельная. Усыпит его, а сама, первый-то был поцелуй ее заказик, целоваться с кем-то, молодец. Так что, муженек, спи, колыбельная тебе.

Ну, примолк, видимо, уснул. Пора, девчонки, пора. Собирайтесь и... А ты, Даня, когда они с бара придут, не верь им, потому что Вячеслав мне заказал, нетрезвый, говорит, женщине не верь. Однажды, видимо, с просонок попала мышь в пивной бочонок и в пиве начала тонуть. Да ну, спасите кто-нибудь! Я гибну в Жигулевском.

Да-да. Ну что ж, сказал с окна котище. Я вытащить могу вас, но вы же превратитесь в пищу. Спаси скорей, иду на дно. 100 раз милее мне смерть на воле, и мышь от смерти в алкоголе. Было на счастье.

Слово, ваша честь! Вы обещали дать вас есть. Ах, что вы! Мышка пропищала. Я это с пьяну обещала. Мораль стучит,

0: by those whose judgment is betrayed.
1: Вот такой заказик у меня был от Вячеслава. Элеонор Хлопотулькин с радио «Мегамикс Музик». Последний, говорит, полет. Ну, если ты с 9-го этажа с крыши спрыгнешь, то это точно будет твой последний полет. Принимай.

подо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

А песня-то поучительная, точно, девки, я не буду за вами бегать, вы бегаете за мной, вот как. Ирчонок, ты меня с ума свести хочешь? День, говорит, на двоих, давай лучше ночь, а? Принимай.

Ну, ничего себе, она говорит, песенка моя, вот елки-моталки, просила его Наталке колечко поносить, не дала, зараза такая. Вячеслав заказал мне горький мед, так что давайте слушать его.

0: уходишь.
1: И все-таки ушла. Ну ладно, ушла, ушла, у меня тут разноцветные ярмарки от Ерчонка появились. Так что пойдемте на ярмарки.

Бота ярмарка, слушай, не скажешь, что разноцветная. Но на ярмарку сходили и быстренько на тусю, на тусе пригласил у нас Вячеслав-то. Ох, там она, наверное, дала жару. Принимай, Вячеслав.

Вот такая вот Натуся была на тусе. Ну и наконец-то я выловил с радио чистый кайф малявку. Она меня как-то подковырнула, но я сказал, я тебе припомню, долго я ей не мог выловить. И наконец-то вот она малявочка. Малявка, ты думаешь, только у вас негодяйка есть, да, на радио? Не, я тоже хороший негодяин. Сказал отомщу, значит, отомщу. Что ты малявка, что ты маленького роста. Тут, правда, поется наоборот, про мужика маленького роста. Но мы перефразируем, что это будешь ты, малявка маленького роста. Принимай специально для тебя.

0: в живот.
1: Вот так вот хорошо с малявками дружить, да, и нагибаться не надо, чтобы живот поцеловало. А можно и меня в живот. Девочки, ну меня в живот-то целовать надо, а не вас, ядрёна вы кочерышка. В живот вас, меня в живот надо целовать. Ну ладно, с этим мы покончили, сейчас я хочу донести до Кофейка и до Аннушки, что вы две курицы. Вот так вот, Аннушка и Кофеёк, это не я сказал. Это нежное солнышко заказало для вас курочку-рябу. Вы вот две курицы, принимайте.

Вот такая курочка была Леонушки-кофейка. Да, негодяйка, лучше, говорит, курочка, чем петух. Но если меня петухом назначат, девочки, пойду ваш курятник весь топтать тогда. Так что извиняйте меня. Ирчонок, вот мне только интересно, с кем ты туда собралась, в баню? А, ты намекаешь меня забываешь туда. Ну, пошли, пошли в баню.

0: как везде, аналогично. А у нас зимой и летом есть для гигиены личной. А слава богу, банный день. Ну что, поехали?
1: Поехали!
0: А мы на трассе!

помним, люди скажут, а четверть точно осушили. Это чтобы кожа была глаже. Андрюху брать не стали. Плохо ходит, сядет, ляжет. А положили у сельпо. Завтра ж на работу, чтобы знать, где взять.

Вот так вот. Все встанет, ляжет. Ну, конечно, плохо ходит. Да, Ирчонок, ты права. Вячеслав заказал мне тоже вещь. Так, так, кто это? Данчик Котик, я выполню твой заказик, я его поймал, но после Вячеслава Вячеслав был первый. Женщина говорит в белом, хочет научиться, как не попадать к врачам.

не верь. Такая женщина хорошая позвонила ночью в дверь. И ситуация понятная, ошиблась адресом, ну что ж, была бы женщина приятная, а я, ну что ж, меня

смешны, мне разъяснили доктора. Мол, никого вину и барышни не доводили до добра. Но в жизни на бела не пишется, отполыхавшая в огне.

Вот такой заказик был у меня от Вячеслава. Данче, я тебе обещал черную смородину, и я тебе ее дарю, только варенье. Не надо из нее делать, а то потом лицо мазать придется, чтобы не треснуло. Принимай.

Да, дорогие радиослушатели, вот у каждого свой вкус, да, сказал индус, проглатывая шпагу, в смысле факир, индус другое делал. Потому что кому-то черная смородина нравится, кому-то красная, а красная малявки нравится с радио черный. Чистый кайф, вот черная смородина, слушай, вообще им голову забила. Твоя красная смородина, малявка.

Вот такая красная смородина нравится малявке с радио «Чистый кайф». А ярчонку нравится спелая черника. Да, девочки, вас не поймешь, каждой не угодишь. Принимай.

0: Вот такая вот черника. Спелая, спелая была. Только хотел сказать черная. Но эта черника, она и так черная. А сейчас я вам напомню, девчонки, как у нас две девочки ходили в баню. Это Аннушка с кофейком.
1: Ох, девочки, держите меня семеро! Такого шоу этот город еще не видел. Анька, выходи на бест!
2: И я вышла.

0: Так что, девчонки, совет вам на века. Смотрите на таблички, чтоб не валять дурака. Хотя, с другой стороны, где же еще таких красавцев увидишь? Аня, пошли еще раз, ошибемся.
1: Это девочки ошиблись, а я-то нет.

Ирчонок не знает, как я смотрю на парфюм. Ирчонок, да вот на этот парфюм-то я смотрю. Послушай.

0: Я вам открою маленький секрет. Вы знаете, когда Анька с кофейком выходили из бани из той, что они думали? Слушайте, что они думали.
1: А там

На этом, дорогие наши радиослушатели, мой эфир подошел к концу. Но я не говорю вам до свидания. Я говорю вам. До скорой встречи в эфире, наши дорогие радиослушатели. Ну а ведущим, которые будут вести после меня эфир, просто пожелаю легкого эфира и благодарных слушателей. Надеюсь, наши слушатели ко мне присоединятся и пожелают вам того же самого. А вам, дорогие и любимые наши радиослушатели, вся наша дружная диджейская команда, кроме здоровья, кроме всех благ, желает еще и вот это. Послушайте.

Всем-всем-всем привет, дорогие друзья! В эфире диджей Данчо и диджей Юляшка. Мы с вами проведем это время вместе с вами. Присылайте свои заказики в личные сообщения, а мы их обязательно выполним. А теперь я передаю слово Юляшке. Она вам включит рекламу наших чат-партнеров. Так что принимай.

Это был трек «Белая черемуха весны» Кристина Соколова и группа «Русский стиль». У Юляшки тоже проблема, у него ограничили интернет, поэтому это время доведу для вас я. То есть я буду и вот в это время, и в свое время. То есть так что вы меня будете слушать вот так вот. Поэтому я включу

0: Еще и свой джингл тогда, который я для себя ставил, тоже для вас включу. Так что слушай.
1: Всем привет! На связи ваш диджей Дан.

Следующий музыкальный хит прозвучит от меня для всех радиослушателей, радиолидер. Это песня группы Плазма. Песня называется «Take My Love», то есть «Возьми мою любовь».

Это был замечательный трек «Plasma Take My Love». Многих, наверное, я отправил в детство, многих отправил в их школьные дискотеки, потому что в нулевые этот трек был очень сильно популярен. Вот. А следующий трек прозвучит для диджея Кофеёк и диджея Сергей 72. Настя и Афродита, Серёжа. Принимайте.

А я хочу, ребят, напомнить вам то, что до лета-то у нас осталось еще чуть-чуть. Но, да, кстати, еще этот трек прозвучал для диджея Кофеек и для диджея Сергея 72. А я напомню, до лета у нас осталось еще чуть-чуть. Поэтому давайте немножко я вам дам летнего такого вайба. Послушаем Хомми. Лето снаружи, лето внутри.

Следующий трек прозвучит от меня для нежного солнышка. Принимай, нежное солнышко, и услышь меня, хорошая. Песня так называется. Очень классная песня в исполнении Саша Зим, диджей Симаяник и так далее. Не могу просто выговорить, как правильно пишется. Поэтому слушаем.

Это был трек «Услышь меня, хорошая» для нежного солнышка. А следующий музыкальный заказ прозвучит для всех радиослушателей от меня. Это будет трек в исполнении моем, то есть мой кавер на песню Кенджибек Нурлдаев «Шоколад». Слушаем.

Я вижу, уже поступают мне музыкальные заказики. Я их все буду обязательно выполнять. Сейчас как раз пошел искать первый музыкальный трек, который у меня заказали. Я тем временем включу, пока я ищу музыкальный заказ, включу трек, который прозвучит для нежного солнышка. Анивар, любимый человек. Так что слушай, нежное солнышко, принимай.

Следующий трек прозвучит, который называется, поет Лолита. Песня называется «Снилась мне».

Это прозвучало Лолита. Снилось мне. Для слушателя с никнеймом Ерчонок. По крайней мере, я так прочитал. Надеюсь, правильно. Следующий музыкальный трек прозвучит для нежного солнышка и вообще для всех радиослушателей. Для всех тех, кто любит. Трек называется «У моей любимой». Дмитрий Вагапов и диджей Полковник.

Следующий музыкальный трек прозвучит для всех тех, кто слушает радио Лидер. Немножко дам зарубежной музыки. For Snow, DJ Solana. Вот так, по-моему, как-то так пишется. Так что, DJ Mr. Solana. Вот так вот. Правильно будет.

Следующий музыкальный заказ прозвучит от меня для Кофеёк и Сергея 72. Решил вам подобрать такой трек. «Ты моя суперзвезда» называется. Так что принимайте.

А я вижу музыкальные заказики уже, которые мне прилетают. Я обязательно все поищу и найду. Вот просто с английским я не очень силен, поэтому постараюсь обязательно трек найти. Тот, который заказывают. Следующий трек прозвучит от меня для всех. Принимайте. Для всех влюбленных. Любовь и сон. Авит Маркарян.

А следующий заказ прозвучит от слушателя с ником Ерчонок. Я, правда, почему-то именно того исполнителя, которого мне написали, не нашел. Но я нашел тот же самый трек в другом исполнении. Поэтому слушаем. Надеюсь, трек тот, просто исполнитель другой. Почему-то у меня не ищет именно того исполнителя.

0: Это была Натали
1: Шахерезада. А следующая музыкальная композиция прозвучит для всех девушек. Ах, женщины, принимайте.

0: Следующий трек прозвучит для всех радиослушателей и для всех тех, кто со мной и тех, кто слушает мой эфир. Песня группы «Добро» на часах 00.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Вот это замечательный трек был в исполнении группы Добро. Следующий замечательный трек я поставлю в исполнении MC Зали. Трек называется «Люба Ивана». Слушаем.

0: Следующий музыкальный трек прозвучит для всех тоже. Немножко медленного вайба, медленный танец. Диджей Оленька, «Хочу другого».
1: Оставьте свое сообщение после звукового сигнала.
2: Пойми, мы не можем быть вместе.

Это был трек Оленька Джей Джей «Хочу другого». А я включу для вас следующую музыкальную композицию. Пока я ищу интересные треки, включу для вас диджей Сима Янич. «Травка зеленеет, солнышко блестит» трек называется. Так что слушаем нейро-версии этого трека, то есть нейроисполнение данного трека.

А я поприветствую присоединившуюся нашу. Я поприветствую нашу постоянную радиослушательницу, которая вот только что присоединилась. Она и у нас сегодня была снежным солнышком, и у меня сейчас она присоединилась. Привет тебе, Снежка, еще раз пламенный спасибо за пожелание. И принимай трек, Денис Майданов, график.

Дай мне слово, что мы остановимся. Дай мне слово, что мы успокоимся, что закончатся гонки истерика и что новая жизнь с понедельника.

0: Это был трек «График» Денис Майданов. А сейчас я немножко дам вам юмора и послушаем с вами трек про котенка в исполнении группы «Детский шансон».
1: Ты мой миленький, хорошенький мой котик, положу тебе сардель.

чтоб котом огромным и толстым стать. Кушай, моя лапочка, мой дурачок, для тебя в духовке жарится хомячок. Рыбок из аквариума я сварю и тебе, моя лапусенька, подарю. Будешь ты упитанный, будешь ты большой.

0: труп. Толстый мой жирный кот, после молока налью тебе компот. Кушай осторожно, не подавись, ох ты моя рожа, мяу-мяу, кысь-кысь. А потом насыплю тебе китикет, самый длинный в мире будет твой обед. Сделаешься ты большим-большим котом, буду я тобой гордиться, а потом...
1: Мама!

Следующий трек прозвучит в исполнении группы Та Тетро. Песня «Шепот. Дыхание тропой. 2.0».

0: Следующий трек прозвучит в исполнении Нонейма. Давай с тобой курить по-цыгански.
1: Давай с тобой курить по-цыгански.

Я словно мертвый, оторван от земли, поднятый к небу. Оттуда вижу сны, ты просто представляешь, а они красивые и ясны. А жить представить это просто невозможно и мечтать.

Следующий музыкальный трек прозвучит по заказу от Снежки. Лисицын на такси. Принимай.

Это был трек Лисицын на такси. Попросила его поставить Снежка. Вот, следующий трек я включу в исполнении певицы Максим. Трек называется «Нежность». Так что, принимайте.

Следующий заказик прозвучит от Снежки для Юляшки. Песня называется «Ля ты какая, ля-ля». Классный, между прочим, трек, так что слушаем. Ля.

0: Следующий трек.
1: Восклицательный знак использования нецензурной лексики строго запрещено. Соблюдайте культурный норм.
0: А следующий хит прозвучит от DJ Alligator. Спасибо, Снежка, что сегодня в чате напомнила мне про него утром еще. Поэтому

жил-был бедный, но умный еврей Мойша по имени Степан. Имя ему дали родители в честь гостя из России.

0: детки. Мальчика назвали Степаном, а крошку девочку Элизабет в честь королевы. Вот и сказки конец. А кто слушал, молодец. И, конечно, с ранних лет береги свой огурец.
1: Это была музыкальная сказка для взрослых Мойша в исполнении Нэнси. Извините за такое ожидание, у меня просто экстренно пришлось перезапустить комп. У него такое бывает. Вот. Бывает, плохо себя ведет, так скажем. Все заявочки я вижу. Обязательно все выполню. Сейчас треки только найду. И все выполним. А пока, Guys of Brothers, я, ты, море.

Это был Гаязов Бразерс. Я ты море. А теперь, Снежка, принимай свой заказик. Будет Гаязов Бразерс. Пьяный туман. Потому что я так понял, ты эту песню имею в виду. Поэтому принимай.

0: Только лучшие хиты. Радиолидер. Слушай громче.
1: Это был Gayazo Brothers. Пьяный туман для Снежки. А следующий трек прозвучит, Снежка, тоже для тебя. Ты просишь DJ Alligator. Включу я тебе Alligator еще один трек. Поэтому принимай.

начале было слово. Слово породило ритм. Ритм дал жизнь движению. Пас вдохнул движение, силу. А имя этой силе — диджей А.

Это был трек диджея Аллигатора «Давай, давай». Да, сегодня прям тоже немножко ностальгии было. Следующий музыкальный заказ прозвучит вновь от Снежки. Она попросила поставить песню «Снежинки» Алекс Атаман. Но я обязательно выполняю этот заказ и ставлю данный замечательный трек.

У секции номер 22 заканчивается регистрация на рейс 175 Москва-Новосибирск. Просьба пассажирам, прошедшим регистрацию, пройти на посадку к выходу номер 3.

А теперь, нежное солнышко и снежка, принимайте заказик от меня. Трек называется «О боже, я опять беременна».

0: Понял.
1: Следующий трек прозвучит
0: Сомнение.
1: от меня для нежного солнышка. Принимай. Самый лучший мой малыш. Трек называется «Принимай».

Вот такой вот замечательный трек прозвучал в исполнении группы «Руки вверх». А я хочу поставить трек следующий. Попросила меня поставить «Нежное солнышко». И она тебе говорит, Снежка, то, что какая же ты бабка. Поэтому принимай, Снежка, Светлана Иванова, «Какая же ты бабка» от «Нежного солнышка» специально для тебя.

0: понял.
1: Следующий трек попросил меня поставить Снежка. Я выполняю этот заказ. Infinity. Мой герой. Точнее, ты мой герой, она называется, правильно? Ну, я все понял, какой трек, поэтому уже в эфире. Принимайте.

0: Понял. Скоро спокойствие, только спокойствие.
1: Следующий музыкальный трек прозвучит по просьбе от Снежки для мастера Маргарита. Зефир, без тебя. Принимайте.

Следующий трек прозвучит по заказу от Снежки. Песня «Рефлекс». Я тебя всегда буду ждать. Хорошо, обязательно включаю этот трек уже в эфир.

0: окна.
1: Следующий трек прозвучит для Снежки. Влад Парфиров «Сорвали мою розу».

0: Я тебя люблю.
1: Следующий музыкальный заказ прозвучит от Снежки. Группа 888 «Огнем и холодом».

0: заходим.
1: Следующий трек прозвучит для меня от нежного солнышка. Стас Михайлов. Я буду тебя ждать. Стас Михайлов и Артик энд Асти.

А следующий, последний музыкальный трек прозвучит от меня тоже. В моем же исполнении трек «Я ухожу». А с вами был диджей Данчо, ваш покорный слуга и котик. Так что всем доброй ночи и до завтра. Завтра услышимся в 12:00, я выйду вместе с нежным солнышком. А в 22:00 я выхожу один, но там будет видно, возможно, и раньше выйду, если там по ситуации посмотрим. Вот. Поэтому принимайте трек, я ухожу. И всем пока-пока. Как говорится, всем мяу.

ведет меня дорога, не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

влюбленной. Цыганки очи помню до сих пор, и я их жарким взглядом опаленный пошел навстречу, словно на костер.

0: Вас приветствует тематический стрим-канал «Чижик». Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.
1: На 103FM ТОП-ХИТ-ЧАРТ. ТОП-ХИТ-ЧАРТ представляет
2: компания «Домино»
1: и радиостанция «Балтийский берег». ТОП-ХИТ-ЧАРТ.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Всем привет, вы слушаете ТОП-ХИТ-ЧАРТ, и с вами я, Тимур Родригес. Как там ваши выходные? Все готовы вновь врываться в рабочие дни и вершить великие дела? Хотя тут осталось совсем ничего до длинных зимних праздников. Раскрасить ваши будни поможет наш музыкальный рейтинг. ТОП-ХИТ-ЧАРТ – это 30 хитов, которые чаще всего звучали на радиостанциях России и стран СНГ по версии сайта ТОП-ХИТ. Не вижу смысла больше тянуть, поэтому начинаем.
2: Лучшие тренды музыкальной индустрии представляет Тимур Родригес.

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Два рэпера объединились и создали что-то невероятно провокационное и дерзкое. Конечно, речь идет про Lil Nas X и Джека Харлоу. Клип их совместки набрал более 190 миллионов просмотров. Industry Baby в эфире.

0: Тимур Родригес. Топ-хит-чарт.
1: Плюс 8 строчек у британской певицы Дуа Липы. Сингл «Love Again» находится в нашем чарте на протяжении 19 недель. Именно на этой неделе она оказалась на самой высокой позиции за все время. 23 место.

0: Лучшие тренды музыкальной индустрии представляет Тимур Родригес. Это ТОП ХИТ ЧАРТ.
1: Парни из группы «Добро» нашли свой стиль и выпускают песни, которые просто обязаны звучать на всех дружеских посиделках на кухне или у костра. Есть в треках группы что-то такое душевное, по мнению их поклонников. На часах 00, прямо по курсу.
0: 20 место.
2: Это будет наш с тобой секрет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Тимур Родригес.
1: Топ-хит-чарт – это 30 хитов, которые чаще всего звучали на радиостанциях России и стран СНГ по версии сайта Топ-хит. Двигаемся дальше, и на подходе у нас 18-я строчка. «Money, money» в эфире.

0: Горячие новинки ТОП ХИТ.
1: Пришло время для новинок сайта ТОП ХИТ. Именно этот момент чарта я очень люблю, ведь, возможно, кому-то из названных претендентов удастся со временем занять лидирующие строчки рейтинга. Джанейк, Live.

0: Как вам новинки этого выпуска? У кого больше шансов добраться до тридцатки лучше? Время покажет.
1: Топ-хит чарт с Тимуром Родригесом.
0: Новый трек Adele «Easy on Me» побил рекорд в Великобритании по количеству трансляций за неделю, получив 24 миллиона прослушиваний. Для певицы это третий сингл под номером один в Великобритании после «Someone Like You» в 2011 и «Hello» в 2015.
1: 15 место.

0: Горячие новинки YouTube.
1: По традиции озвучиваем синглы из YouTube-чарта. Сумасшедший ажиотаж получился у нового трека Оксимирона. Клип за 4 дня набрал более 8 миллионов просмотров, и это только начало. Кто убил Марка в эфире?

Еще одна новинка из YouTube-чарта от Артема Качера под названием «Девочка, не плачь». У артиста сейчас череда премьер. Ролики выходят один за другим. Кажется, Артем вскоре еще раз нас удивит. Слушаем.

0: Хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Братья Джонас и музыкальный продюсер Маршмеллоу на 9-й строчке. Совместка музыкантов ассоциируется с беззаботными летними вечеринками. А у вас? Посмотрите как-нибудь ролик обязательно. А пока Live Before You Love Me, Jonas Brothers and Marshmello.

0: Лучшие тренды музыкальной индустрии представляет Тимур Родригес. Это ТОП ХИТ ЧАРТ.
1: The Weeknd начал новую эру именно синглом Take My Breath. А в клипе на эту песню артист даже использовал русское слово. Случайность или нет, непонятно, но русскоговорящие фэны нашли в этом что-то особенное.

0: Тимур Родригес. Топ-хит-чарт.
1: Нидерландский диджей Тиесто и обладательница латинской Грэмми певица Кэрол Джи на пятой строчке. Музыканты с креативом подошли не только к звучанию песни, но и к съемкам ролика, который больше напоминает мини-фильм.

0: Горячие новинки Spotify.
1: Spotify на этой неделе рекомендует обратить внимание на Swedish House Mafia и The Weeknd. И я эту рекомендацию полностью поддерживаю. Moth to a Flame.

0: Родригес. Топ-хит-чарт. Тройка лидеров этой недели.
1: Элтон Джон во время самоизоляции не терял время впустую, а экспериментировал с музыкой. Как результат, новая пластинка, на которой артист собрал каверы и дуэты с известными исполнителями. Один из синглов альбома прозвучит сейчас в эфире. Cold Heart.
0: Третье место.

0: Лучшие тренды музыкальной индустрии представляет Тимур Родригес. Это ТОП ХИТ ЧАРТ.
1: Плюс одна строчка и серебряное место у дуэта The Shouse. Трек Love Tonight был выпущен в 2017 году. Новая волна популярности к синглу пришла с появлением ТикТока. Новое время, новые способы продвижения.
0: Второе место.

0: 30 лучших песен недели представляет Тимур Родригес.
1: Эд Ширан запремьерил пластинку, я бы сказал, долгожданную пластинку. Фэны в восторге от того, что выпускает артист после затишья. Тому яркое подтверждение — первое место певца в нашем чарте «Bad Habits». Победитель недели — Эд